0: мудрости, ако тражим превише.
1: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
2: Бубамара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Сладкаристика и дупер. Окей. Okay.